Okay. Ik τώρα mijn τελευταίο τραγούδι, which is Cool Sorcery with Love, Maggie.